такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

Доброе утро, город. На часах почти 7, за окном 16 июля, четверг. Сегодня тот самый день, когда до пятницы рукой подать, а значит, силы есть, кофеин в крови играет, а у кого-то и адреналин. И мы готовы свернуть горы. Меня зовут Наталья Егорова, я с вами, чтобы разогнать остатки сна и зарядить вас позитивом на весь день. Солнце уже вовсю светит, а значит, лето продолжается. Включайте звук погромче, впереди отличный день. Ну а сейчас о музыке. Вот кто составит нам компанию. Совсем скоро Григорий Лепс.

0: Ну а раньше всех Денис Майданов.
1: Я так хочу, чтоб так было всегда. Кто-то не верит, но это возможно.
0: Счастье. Ну а прямо сейчас дорожный компас.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, о каких угрозах заявил Иран и о том, какой фестиваль пройдет в белорусском Ивенце.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Иран пригрозил заблокировать все экспортные коридоры, выгодные США и их союзникам, пишут Минск Новости. По мнению аналитиков, это может быть сигналом о возможном закрытии стратегического прохода, соединяющего Красное море с Аденским заливом, через который проходит нефтяной экспорт Саудовской Аравии и значительная часть мировых морских перевозок. А это может привести к росту цен на нефть до $200 за баррель. По данным штатов, КСИР сообщил об ударах по объектам 5-го флота США в Бахрейне, а также по объектам в Кувейте и Иордании. В свою очередь, Дональд Трамп пригрозил атаковать иранские электростанции и мосты, если Тегеран не возобновит переговоры. Зарегистрировать домашнего питомца можно будет через e-послугу, пишет Белта. Как отметили в Центре электронных услуг, административная процедура должна появиться на портале до конца года. А еще к новинкам этого года планируют добавить разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГСа, согласование установки на крыше или фасаде индивидуальных антенн. Капсулу с посланием ветеранам Великой Отечественной войны торжественно передали в Гомельский областной музей военной славы. Накануне рассказали в Минобороны. Ее отдал ветеран войны Алексей Головацкий с напутствием сохранить мир, который поколение воинов-победителей добилось в годы сражений. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» уже прошла в Бресте, Могилеве, Витебске. Сегодня эстафету принимают Гродно и Минск, а завершится она в мемориальном комплексе «Курган славы». Послание вскроют 9 мая 2045 года в день столетнего юбилея Великой Победы. И последнее. Юбилейный областной фестиваль мастеров гончарства «Глиняный звон» соберет в белорусском Ивенце в эту субботу, пишет Белта. В 10 конкурсных номинациях поучаствуют около 60 опытных керамистов. Победители наградят дипломами первой, второй, третьей степени и гран-при. А еще вручат ценные подарки. На фестивале можно будет посетить ярмарку, увидеть, как работают мастера и выступления народных коллективов Воложенского края. А начнется мероприятие днем в 11 часов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Почти 8.30. Знаете, что случилось ровно 61 год назад, 16 июля 1965-го? Советский Союз впервые запустил ракету-носитель «Протон». И с тех пор эта ракета летает. Ну, мы, конечно, в космос не собираемся, но заряда бодрости на сегодня нам точно хватит. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды на сегодня. Но пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Владимир Пресняков. Перед этим послушаем Coldplay. Ну а раньше всех Александр Маршал. Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских 24 минуты придется постоять. На Долгобрудской от Уральска до Ботанической 5 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, лучше займитесь домом и семьей. Тельцы, хороший день для планирования бюджета и важных решений. Близнецы, не бойтесь менять мнение на основе новой информации. Раки, прислушайтесь к себе, расставляйте приоритеты. Львы, инициатива принесет успех, а спорт поднимет энергию. Девы, доверяйте опыту, но не зацикливайтесь на мелочах. Весы, будьте внимательны к новым возможностям и предложениям. Скорпионы, интуиция поможет увидеть скрытое. Стрельцы, хочется перемен, попробуйте изменить привычный маршрут. Козероги, усилия приносят результат, помогут практичность и здравый смысл. Водолеи, ценная подсказка может прийти в обычном разговоре. Рыбы, посвятите время творчеству и общению с близкими. Ну и совет для всех, смягчитесь душой, но будьте яркими в действиях. Идеальный баланс для хорошего четверга. Меня зовут Наталья Горова, прямо сейчас расскажу, кого ждем. И совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Coldplay. Но раньше всех услышим группу «Крематорий». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новом CLA от Mercedes. Узнаем подробности, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских 17 минут придется задержаться. На Долгобродской от Уральска до Ботанической 6 минут. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Автоновости. На Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом CLA от Mercedes и антикризисной реструктуризации концерна Volkswagen. Это автоновости на Компас FM. Mercedes AMG представил самый мощный CLA в истории. Теперь он полностью электрический. CLA 45 получил двухмоторную полноприводную силовую установку на 680 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 3 секунды и максимальную скорость до 270 км в час. Аккумулятор емкостью 94 кВт-часа с интеллектуальной системой управления, которая анализирует маршрут и распределяет мощность в зависимости от дорожной ситуации. Быстрая зарядка до 80% занимает 22 минуты. Максимальный запас хода 670 км. От стандартного CLA версии AMG отличается более агрессивным дизайном, спортивной подвеской, увеличенными тормозами, 19-дюймовыми колесами и выдвижным задним спойлером. В салоне установлены спортивные кресла, руль, отделка алькантары и мультимедийная система с эксклюзивной графикой. Автомобиль также получил имитацию звука бензинового двигателя и даже вибрацию мотора, которая передается через передние сиденья.
0: Автоновости.
3: Концерн Volkswagen Group официально объявил о планах сократить свой модельный ряд на 50% к 2030 году в рамках самой масштабной антикризисной реструктуризации в истории компании. Главной причиной стал обвал продаж в Китае. Снижение достигло порядка 30%. Основные изменения в производстве затронут не только модельный портфель. Также планируется снижение мощностей производства с 10 до 9 миллионов машин в год и количество доступных вариантов оснащения. Их урежут на 75%. Кроме того, обсуждается ликвидация 4 заводов в Германии. Под сокращение могут попасть до 100 тысяч сотрудников по всему миру. А каких автомобилей может лишиться рынок? Сообщается, что бренд планирует избавиться от нишевых и региональных машин. Среди моделей, которые могут снять с производства, Volkswagen Taos, Audi Q5 Sportback, Porsche Cayenne Coupe, Skoda Fabia и некоторые другие. Вместо множества схожих бензиновых автомобилей, Volkswagen намерен сосредоточиться на глобальных бестселлерах и универсальных электромобилях. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости.
4: Реклама на Компас FM.
5: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

9 утра, с вами утро четверга, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться бодрым настроением на весь день. Через несколько секунд информационный блок к этому часу. Свежий выпуск утренней информации для вас подготовила и представит наша ведущая новостей Ольга Березовик. Ну а пока ждем Ольгу, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем, это будет София Ротару. Я

перед этим появится Кэттин Крю. Ну а раньше всех Чайф

0: ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На Ванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 6 минут. На Долгобрудской, Туральской до Ботанической 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, какой форум пройдет в Узбекистане, где наблюдается нашествие гигантских ядовитых медуз.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в городе Хиве в конце сентября, пишет Белта. Там планируют обсудить не только темы экономики, туризма и социальной сферы. Акцент сделают на вопросах производственной кооперации, импортозамещения, логистики, мелиорации, водопользования, а также профессиональной подготовки кадров. Кроме того, запланированный белорусско-узбекский женский бизнес-форум, уже третий по счету. И, как отметила белорусская сторона, форуму уже доказали свою результативность, важность и востребованность для укрепления белорусско-узбекских отношений. Регистрацию домашних животных упростят, пишет .бай. Как рассказали в Национальном центре электронных услуг, белорусы смогут оформлять своих питомцев онлайн через сервис «Е-послуха». Такая возможность должна появиться уже до конца года. К слову, сейчас на портале доступны более 380 процедур. Начиная от регистрации ребенка в детский сад и до подачи заявления о заключении брака в ЗАГС. Боевая подготовка проходит в воинских частях и соединениях, сообщили в Минобороны. Так, брестские десантники 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады совершенствуют мастерство на занятиях по огневой подготовке и готовятся к прыжкам с парашютом. А с военнослужащими 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы проводят занятия по боевой подготовке на полигоне. И последние пляжи на северо-востоке США экстренно закрывают из-за гигантских ядовитых медуз, пишет Белта. Их щупальца содержат нейротоксины и могут достигать 35 метров в длину. Даже легкие касания вызывают боль, судороги, тошноту, отек и зуд, а в некоторых случаях могут угрожать и жизни. По словам экспертов, резкий рост численности этих медуз связан с повышением температуры океана, особенностями течений, большим количеством кормовой базы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Кэтрин Крю только что спели про смерть в объятиях, но, если честно, в 9 утра после бессонной ночи или без кофе – это про каждого второго. Но мы-то знаем, что вы бодры, полны сил и готовы свернуть горы, ну или хотя бы добраться до обеда. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. В ближайшее время ждем Софию Ротару, перед этим Plan B, но раньше всех смысловые галлюцинации появятся в нашем эфире. После программы «Народные новости», в которой Ирина Журавлик расскажет о трудовом законодательстве, которое касается молодых специалистов. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 6 минут.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу об отставке министра обороны Украины и о том, какой советский символ ушел с молотка на мировом аукционе Сотбис.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Глава Минобороны Украины Михаил Федоров ушел в отставку, пишет Белта. Чиновник подтвердил уход в личном телеграм-канале. Пост, на котором Михаил Федоров находился чуть более полугода, возможно, займет министр МВД Игорь Клименко. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский сегодня намерен выдвинуть его кандидатуру при представлении нового правительства. По данным СМИ, сейчас в 13 городах проходят митинги из-за отставки Михаила Федорова. О безопасном поведении у воды напоминают в МЧС. В рекомендациях для граждан несколько правил. Если купаться, то только в специально оборудованных и отведенных местах. Ни в коем случае не заплывать за буйки и ограждения, не оставлять детей без присмотра. А еще не играть на воде и не подавать ложных сигналов бедствия. Также под запретом плавание в алкогольном опьянении, прыжки в воду с мостов, пристаней и других мест. К слову, с начала сезона в белорусских водоемах утонули 71 человек, из них 5 детей. Помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. За 80 тысяч долларов ушел с молотка побывавший на Луне флаг СССР, пишет Белта. Миниатюра знамя слетала на спутник с астронавтом Базом Олдрином в июле 1969 года. По данным аукциона Сотбис, советский символ он взял как дипломатический жест. Размер флага примерно 10 на 15 сантиметров. В правом верхнем углу чернилами написано «Спущен на Луну на Аполлоне-11» и подписано. Еще к лоту прилагается письмо космонавта с таким содержанием. Это письмо, подтверждающее происхождение, удостоверяет, что сопровождающий советский флаг Аполлона-11 был доставлен на Луну на борту командного модуля «Колумбия».
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Компас FM. Ну вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Почти 15.30 на часах, четверг в самом разгаре, причем самая сложная его часть позади. Уже начинаем чувствовать пятничное настроение и дыхание выходных, и самое время распланировать свой отдых так, чтобы и расслабиться, и зарядиться энергией. А сейчас нас продолжает заряжать любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится Ани Лорак. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. До этого споет группа Fool's Garden. Don't be afraid, I'm not lonely. Closer, closer to my life. А раньше всех услышим группу Любэ.
1: А ты там, там, там, где смородина растет.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Самый лучший день» был только что в нашем эфире хит Григория Лепса, который дал название одноименной российской комедии и стал главным ее саундтреком. И пусть самым лучшим днем у вас будет каждый, независимо от погоды и времени года, этот четверг тоже, надеюсь, еще успеет вас порадовать. В любом случае, нас продолжает радовать любимая музыка на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и у нас дальше прозвучат Дона Саммер, Ани Лорак, а раньше всех «Високосный год». Эту группу услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Сингл «Hot Stuff» сменил стиль Donny Summer с чистого диска на более агрессивное рок-звучание. Трек принес певице первую в истории премию Грэмми в новой номинации «Лучшее женское рок-исполнение». Хотя изначально продюсеры хотели создать классическую диско-композицию, но сама Донна настояла на добавлении тяжелых гитарных рифов и сильного рок-вокала. Благодаря ее настойчивости у нас есть такой классный хит, сохраняющий популярность даже спустя столько лет. Ну а на часах уже почти 16, с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире дальше. Появится звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса.
0: До этого споет Джон Осборн. А раньше всех услышим Ума Турман. Эта композиция прозвучит сразу после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: О последних событиях нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, о чем заявил глава Пентагона и о том, за сколько разобрали билеты на Славянский базар.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава Пентагона заявил, что военнослужащие США будут проходить тест на дефицит тестостерона, пишет Белта. Брайан Хексет указал в соцсети X, что мужчины будут проходить скрининг для выявления, достаточно ли гормона, чтобы работать с максимальной эффективностью. По его словам, современное поле боя требует максимальной психологической и умственной готовности. Обследование станет ежегодным и обязательным для военных старше 30 лет. Лица младше этого возраста смогут сдать тест добровольно, а у кого-то тестостерона не будет хватать, его направят к медикам для назначения гормональной терапии. Школьные базары уже развернулись во всех крупных универмагах и торговых центрах, сообщает телеканал СТВ. Так, стоимость полной экипировки школьника будет от 120 до 600 рублей и выше. Отмечу, на школьный ассортимент действуют жесткие ограничения по торговым надбавкам, что сдерживает рост цен. А вот главная особенность этого сезона – создание реестра отечественных производителей школьной одежды. Отбор туда строгий. Форма должна отшиваться в Беларуси и исключительно из безопасных материалов белорусского или российского производства. Начальник генштаба Павел Муравейко вместе со своим азербайджанским коллегой Велиевым Керимом Тафиоглы посетили белорусские воинские части сегодня, рассказали Минобороны. В ходе официального визита они побывали в 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде и в 927-м Центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Там глава иностранной делегации ознакомился с задачами учебно-материальной базы, порядком подготовки военнослужащих, а еще и с образцами вооружения военной специальной техники. И последнее. За рекордный час 27 разобрали билеты на открытие Славянского базара, пишут Минск Новости. Высокий спрос объясняет заинтересованностью аудитории в проекте нынешнего фестивального сезона. По словам директора форума, интересной тенденцией стало и то, что наиболее дорогие билеты покупаются в первую очередь. Сегодня их продано порядка 80 тысяч, где главный сюрприз преподнесли билетные продажи на концерт открытия.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

темноте, будто был я, делился с нами Лермонт в своей композиции. Интересно, что он имел в виду? Зимний вечер или тяжелое эмоциональное состояние, когда мир теряет краски? Видимо, второй вариант, потому что песня о несчастной любви. А наша любовь пусть будет только взаимной, счастливой и максимально вдохновляющей в этот июльский четверг. И не только в этот, а вообще каждый наш день. И любимая музыка тоже рядом. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уже спешу поделиться с вами ближайшими планами в эфире. Нам скоро споют «Градусы». До этого появится группа «Рэм». А раньше всех услышим Сергея Трофимова. Он появится в эфире прямо сейчас.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

0: Звонкий звучал только что с треком «Голоса», который исполнитель создавал с перерывами, а необычный стиль композиции родился из желания автора скрестить живой звук с танцевальной электроникой, опираясь на его глубокий опыт в хип-хопе 90-х. По словам самого Андрея Звонкова, сингл собирался по частям, и был момент, когда певец почти отложил его в долгий ящик, потому что сомневался в коммерческом потенциале. Но запоминающийся припев и сделал свое дело. Не знаю, как вы, но лично я подтанцовывала, хотя я подтанцовываю всегда, когда работаю в эфире. Предлагаю вам делать то же самое, чтобы поддерживать настроение в этот вечер четверга. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди группа «Градусы», группа «Рэм», а раньше всех Вячеслав Бутусов и «Юпитер». Ждем их после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезен грецкий орех и как с ним связаны Кыргызстан и Александр Македонский. Об этом расскажет Михаил Громов, как только я расскажу, где уже появились пробки.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть пробка на Ленина от Замковой до генерала Белобородова и также затор на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и еще одна на объездной дороге в обратном направлении от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе. В Минске трехбальная загруженность, пробок немного, самые крупные на Долгиновском тракте от Буцлавской до Болотного переулка, на Киселево от площади Победы до Богдановича, а также есть затор на Мирошниченко от трассы Колодище Заславль до Кольцевой.
1: Дорожный компас
2: для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Хотели бы вы прожить 800 лет, а стать великаном высотой 25 метров? Лично я нет. А вот у некоторых нет такого выбора. Например, у дерева грецкого ореха. Сегодня я расскажу, чем полезны эти орехи и как с ними связаны Кыргызстан и Александр Македонский.
1: «Здоровый день».
3: Военные походы Александра Македонского, кроме завоевательных целей, очень часто носили исследовательский характер. Любая диковинка, которая может пригодиться дома, сразу отправлялась на родину с вооруженной охраной. То же самое произошло и с грецким орехом. А все потому, что во время похода на Сыгдиану, которая находилась на территории нынешнего Кыргызстана, разведчики, посланные на поиски пути в Индию, принесли необычные плоды, которые вылечили их от неизвестной болезни и хорошо утолили голод. Разумеется, это чудо сразу отправили в Македонию. В первое время его разрешалось употреблять только высшим слоям общества. Считалось, что орех, по своей форме похожий на человеческий мозг, ни к чему простому народу, потому что их дело работать, а не думать. Именно поэтому за орехами очень быстро закрепилось название «царские». На наших землях орехи были доступны всем желающим, кто мог их купить, конечно. С помощью шелухи женщины красили волосы и делали отвары от расстройства желудка. А еще смесь грецких орехов с медом считалась особенной. Жены часто предлагали мужьям это блюдо, так как было замечено его положительное влияние на мужскую силу. Кстати, этот эффект касается и женской репродуктивной функции. Врачи настоятельно советуют включить орехи в рацион беременным женщинам. Они насытят организм жирными кислотами, повысят иммунитет и, что очень важно, помогут в формировании головного мозга ребенка в утробе матери. Царский орех поможет и в период кормления. В это ответственное время он положительно скажется на качестве и количестве молока. Сегодня, конечно, уже никто не называет этот орех царским, но в какой-то степени такое имя ему подходит. Например, содержание витамина С в грецких орехах в 50 раз больше, чем в лимонах. Ядра грецких орехов богаты жирными кислотами, в частности, омега-3 ценится за способность очищать стенки сосудов от холестерина и повышать их эластичность, за счет чего нормализуется давление. К слову, по количеству этих кислот орехи уступает только морской рыбе. А настоящей батарейкой для вашего организма станет не очень знаменитый витамин В14 или хинон. Он необходим в первую очередь нашим клеткам. Начиная с первых дней жизни до глубокой старости, этот элемент отвечает за снабжение клеток энергией, а еще защищает сосуды и сердце, улучшает зрение, а также активно участвует в развитии и работе мозга. К слову, пропить курс витамина В14 назначают студентам для улучшения мышления перед сессией. А вот костный мозг поддерживает такой минерал, как кобальт. Он снимет раздражительность, утомление и улучшит обмен веществ.
1: Здоровый день!
3: Однако помните, что все хорошо в меру. Специалисты рекомендуют съедать не более 100 граммов грецкого ореха в сутки. При этом, если вы страдаете от кожных заболеваний, гастрита и язвы желудка, перед тем, как съесть пару-тройку орехов, посоветуйтесь с врачом. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Композиция «Время» от Петра Елфимова звучала только что в эфире. Между прочим, одна из моих любимых в нашем эфире и самая любимая в его репертуаре. Она прям отличается от остальных его песен. Классная музыка, пронзительные слова заставляет задуматься и одновременно кайфуешь от звучания. С вами Компас FM, я, Дарья Ветрова, предлагаю встречать этот вечер вместе. Будем наслаждаться любимыми хитами и узнавать интересные факты о музыке и исполнителях. А еще делюсь информацией о дорожной обстановке. Сейчас как раз проверим Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса, в Витебске затор на Ленина у пересечения с генерала Белобородова, затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. И также две пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и от Крыленко до Ленинской. В Минске трехбальная загруженность. Есть затор на Долгиновском тракте от Буцловской до Болотного переулка. Еще один на Киселево от площади Победы до Богдановича. Также придется постоять на Козловой проспекте Машерова от Золотой Горки до Куйбышева.
0: Дорожный компас.

0: И уже почти 5 на часах, встречаем июльский вечер, и хочу заметить, что июль перевалил за середину, а значит, у нас осталось поллета, чтобы максимально насладиться солнцем, теплом, легкой одеждой и приятными атмосферными вечерами. Зато всегда есть возможность ловить удовольствие от любимой музыки, и для этого с вами Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и предлагаю узнать, кого услышим в эфире дальше. И у нас появится Дмитрий Маликов. До этого споет группа No Doubt. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
1: А что еще, если не это?
0: А что еще? Предлагаю узнать нам о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с генерала Белобородова, на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и еще от Крыленко до Ленинской. Также затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске придется постоять на Долгиновском тракте от Буцловской до Болотного переулка, на Козловой проспекте Машерова от Золотой Горки до Богдановича и еще пробка на Мирошниченко от Кольцевой до Гамарника.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: А в студии уже появилась Ирина Журавлик. Она сейчас поделится с нами чем-то интересным и важным. Ира, добрый вечер. Что там нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем заявил министр транспорта Латвии и о том, какой вид обезьян нашли в Конго.
2: Новости. Новости. На Компас-ФМ.
1: Министр транспорта Латвии заявил, что железнодорожная отрасль страны работает в режиме выживания, пишет Белта. По его словам, из-за спада грузоперевозок железная магистраль вынуждена продолжать сокращать штат работников и искать способы снизить расходы. А на варианты увеличить бюджетные дотации или найти другие доходы, в том числе за счет повышения стоимости пассажирских перевозок, коллега чиновника из финансового ведомства заявил, что рассчитывать исключительно на дополнительное госфинансирование не стоит. Детальную оценку о материальном положении отрасли Минтранс представит этой осенью. Конкурс среди маляров женщин завершился в столице сегодня, пишут Минск Новости. В нем поучаствовали 7 специалистов из строительных организаций страны и 6 учащихся профильных колледжей. В двух этапах конкурсантки показали малярное мастерство, креативность и профнавык. Победителей и призеров определяли по итогам суммирования баллов, а вот имена станут известны во время чествования лучших мастеров малярного дела и учащихся в Гомеле в День строителя. Помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Новый вид обезьян обнаружили в Конго, пишет Белта. Их назвали Колобус конгоэнсис. В этих африканских небольших животных черная шерсть, оранжево-кремовое пятно вокруг рта и носа, а также характерные издания звуков. По словам ученых, обезьяны обитают в труднодоступных лесах на Спарк-Аламами и прилегающих территорий. Они стали 5-м открытым видом за последние 75 лет.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Местами возможен туман и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа «Фандокс» с композицией «Зима» только что была в эфире, максимально неактуальной для нашего сезона, в которой даже не хочется думать о том, что нас ждет зима. Впереди еще поллета, нужно провести его как можно насыщеннее, с максимальным удовольствием и ощущением здесь и сейчас. Не упускаем ни одного дня и помним, что рядом любимые хиты, которые усилят чувство радости. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше прозвучат Дмитрий Маликов, группа No Doubt, а раньше всех Николай Носков. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и здесь у нас довольно плотное движение на Ленина от проспекта Черняховского до проспекта Фрунзе, на Замковой у пересечения с Ленина, также на Ленина у пересечения Замковой. Что касается Могилева, тут пробка на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габров, и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске 4-бальная загруженность. Придется постоять на Мирошниченко от МКАД до Гамарника, на Долгиновском тракте от Буцловской до МКАД. Еще есть пробка на Куйбышево от Харужей до Коммунистической.
0: Дорожный компас.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Я не красавчик» от Валерия Сюткина. Я не красавчик.

Эта история началась в середине 90-х, в Москве. Именно тогда Валерий Сюткин основал свой сольный проект «Сюткин и Ко». Музыкой парень занимался еще с детства. Как-то раз 11-летний мальчишка смотрел передачу в объективе «Америка», где во время пролета над Бруклинским мостом играла песня Beatles «Can't Buy Me Love». После первых же аккордов, покрывшийся мурашками, Валерий побежал к родителям просить купить ему гитару и самоучитель по игре. Дни напролет, стирая пальцы в кровь, он учил аккорд за аккордом, пока в итоге все-таки не смог сыграть ту самую песню.

А год спустя Валера уже выступал в составе любительских музыкальных коллективов. После школы, в армейские годы, Сюткин выступал в ансамбле «Полет», где и отточил навыки солиста. После службы жизнь артиста была полной юношеской романтики. Где-то поработал грузчиком, где-то проводником поезда, ну а где-то выступал вместе с молодым коллективом «Телефон». В 85-м, после распада группы, Сюткин создал свою и назвал «Феномен». 5 лет парни выступали в барах и домах культуры, пока однажды на одном из концертов к ним не подошел Евгений Хафтан с вопросом: «Не хотите ли вы теперь играть профессионально?» Так Сюткин и оказался в группе «Браво», где помогал в написании таких хитов, как «Девочка 16 лет», «Я то, что надо», ну и, конечно же, «Вася». За время работы в коллективе Валерий привнес множество свежих решений, начиная с текстов и звукового сопровождения и заканчивая стилем артистов. Громкие хиты, частые гастроли, известность и плотный график утомили артиста. И в 95-м он оставил «Браво» и основал группу «Сюткин и Ко». Вот здесь-то Сюткин и показал весь свой талант. Все в том же году вышел громкий альбом «7000 над землей», который громко ворвался в ротации. Далее вышел «Радио ночных дорог», чей одноименный хит до сих пор звучит в сердцах фанатов. Ну и в конце 10-х, после получения звания заслуженного артиста России, вышла песня «Я не красавчик», которая так и вовсе звучит как голос эпохи рок-н-ролла и вызывает теплую ностальгическую улыбку. Вот такая история еще одной хорошей песни. Меня зовут Руслан Нариманов, а это «Я не красавчик» от Валерия Сюткина.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Валерий Сюткин только что признавался, что он не красавчик. Ведь согласитесь, что красавчиком быть вообще не обязательно. Намного важнее обаяние, харизма, какая-то открытость. Это подкупает и влюбляет намного больше. А в мужчине вообще красота занимает далеко не первое место его качеств. Мы продолжаем наполнять вечер классной музыкой. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Ани Лорак.
2: Наполовину мой, я обернулась птицей.
1: До этого появится дуэт Брайана Адамса и Ханса Циммера. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Он прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И что же нам говорят о пробках Яндекс.Карты? Они показывают, что в Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с генерала Белобородова, на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве одна пробка осталась на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе. В Минске шестибальная загруженность. Большая пробка на МКАД от поселка Зац до улицы Мирошниченко, полчаса в пути. Также пробка на Мирошниченко от трассы Колодище-Заславль до Гамарника. Пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской. И также немаленькая пробка на Долгиновском тракте от Буцловской до Болотного переулка. 25 минут придется провести в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

c'est dommage.

0: Голос FM.
1: Брайан Адамс и Ханс Циммер звучали только что с композицией «Here I Am», и вокал здесь принадлежит Адамсу, а потрясающая музыка Циммеру. Этот трек они написали специально для мультфильма «Спирит. Душа прерии». Песню номинировали на премию «Оскар», и она получила «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный саундтрек». И под эти классные мотивы продолжаем наш июльский вечер. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди Ани Лорак, группа The Connells, а раньше всех Чиж и компания. Их услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты нам говорят, что в Витебске затор все еще сохраняется на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка все еще на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе. В Минске пятибалльная загруженность. Пробка на МКАД от поселка Зацинь до Долгиновского тракта. Пробка на Мирошниченко от трассы Колодище Заславль до Гамарника. Довольно большое скопление автомобилей на Долгиновском тракте от Буцловской до Болотного переулка. Больше получаса проведете в пути. И немаленькая пробка на Небиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас.

0: Почти 7 вечера. Встречаем, выдыхаем, расслабляемся и мчим навстречу свободе. Предлагаю продолжать этот вечер в компании любимых исполнителей на Компас FM. Сейчас как раз узнаем, кого услышим в ближайшее время. И появится группа Любэ.
1: И вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
0: До этого споют Джо Кокер. А раньше всех услышим группу «Конец фильма».
2: Где-то течет река.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну а пока узнаем о последних событиях, и для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о совместных планах Беларуси и Того и о том, что открыли в Ивановском районе.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Тогалесская республика планируют реализовать совместные проекты, пишет Белта. Председатель Нацбанка Роман Головченко с председателем Совмина этой страны обсудили развитие двусторонних отношений, а акцент на практическую кооперацию в сферах, представляющих взаимный интерес. Как отметили в белорусском финучреждении, визит делегации в Того стал еще одним важным этапом выполнения поручений Александра Лукашенко по комплексному развитию многопрофильного взаимовыгодного партнерства со странами африканского континента. Минфин объявила о проведении доразмещения государственных именных облигаций выпуска 409 с 17 июля по 23 декабря, пишет Белта. Объем доразмещения 60 миллионов рублей, ставка 9% годовых, дата погашения 14 июля 2028 года. Добавлю, способ доразмещения – открытая продажа без проведения аукциона через торговую систему «Белорусская валютно-фондовая биржа». Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. Капсула с посланием ветеранам Великой Отечественной войны передана в Гродно сегодня, рассказали в Минобороны. В рамках военно-патриотической акции «Письма потомкам. Столетию Великой Победы» посвящается. Юные патриотки клуба 6-й отдельной механизированной бригады дружины Софии Бодок ее отдал участник ВОВ Иван Невзоров. Контейнер будет храниться в историко-археологическом музее до 9 мая 2045 года. Напомню, акция прошла практически во всех областных городах, а завершится она в мемориале «Курган славы». И последнее. Мемориал защитникам Днепровско-Бугского канала открыли в Ивановском районе. Сегодня, пишет Белта, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков увековечили память партизан Пинского соединения, которое в начале 44-го создали систему дерево-земляных укреплений, благодаря чему противник не смог маневрировать своими резервами в условиях весенней распутицы. На месте боевой славы рядом с переправой возле деревни Глинна воссоздали дзот и установили валун с инфотабличкой.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда.

Я шагну в ночи на карниз, ни жена, ни дочь. Говорила мама, его прогонять.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: тебе подпоют. Ребят с нашего двора.
1: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Lego. Лего.
1: Лего. Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без осадков, а температура воздуха будет от 25 до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ты никогда не устанешь верить.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.